Отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки. Но она хочет отдаться зимой шмотки. Пока мой ДНК у меня в куче тихий каждый день. Да я твердый, как ремень. Дую много ебуть, а вот трачу клопы дней, не лень. Вечер. Подруга наслаждается моментом. Она под кайфом каждый день этого лета. Смешиваю шампанское с абсентом. Это смерть в полдень за рулем моего корвета. И мне пох, что думают другие. Куплю часики, мне пох, что дорогие. Мы бросили хуйню, здесь мне сухие. И в чистом разуме бабки большие. Бабки большие. Я богатый, будто я запишусь на эксперты. Буду кайфовать в те. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки. Но она хочет отдаться зимой шмотки. Пока мой ДНК у нее в куртке. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки.